Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: была целая жизнь.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию.
2: Радио Z.

0: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.
1: Звук Отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Вот у меня на работе Wi-Fi, я послушаю обязательно. Просто сейчас запара такая, забываю все время. Завтра, если ты сможешь, напиши мне, чтобы я послушала. Мне придет сообщение, я вспомню об этом. Вообще забываю.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: и море.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
2: А поле боя держится на танках. Взревут моторы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио Z. Мы едины и непобедимы. Радио Z.

слышит стёк. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина

страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Дышит тихо усталое черное море.

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Иван.
1: Ты, Зин, на грубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Радио Зет.

0: Радио З.
1: Мы едины и непобедимы.
2: Я хотел бы капли росы.

0: счастьем твой дом. Это мелодия.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

меня сейчас держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

везем, держись, братишка. Голос ангела кричал и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алая струйка кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

кровь течет между лопаток, и не спят уже три дня. Ангелы из медсамбатов здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал, ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там о

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 1722 году на берегах реки Ижоры был основан город Колпино. Сначала это было селение при Адмиралтейских и Ижорских заводах. Со второй половины XIX века они специализировались на выпуске корабельной брони и судостроительной стали. Здесь были построены первый русский военный пароход «Скорый», канонерские лодки, участвовавшие в Крымской войне, миноносцы, воевавшие в русско-японскую.
2: Тогда же, впервые в России, ижорские судостроители отправили на флот караван из 5 минных тральщиков. Здесь были построены дирижабли, принимавшие участие в Первой мировой войне.
1: Накануне Великой Отечественной войны в Колпине проживало 45 тысяч человек. Почти половина населения работала на Ижорском заводе. Несмотря на то, что на большую часть из них распространялась бронь, за первые недели войны было подано 6 тысяч заявлений с просьбой отправки на фронт.
2: На заводе сформировали батальон из 1300 человек. Город превратили в сплошной укрепрайон. За 2 месяца были вырыты 2 противотанковых рва, 120 километров траншей, построено несколько сотен дотов, дзотов и блиндажей с десятками пулеметных гнезд. К вечеру 28 августа 1941 года передовые части немецких войск были уже в нескольких километрах от Колпино. На помощь бойцам Ленинградского фронта выступил Ижорский батальон.
1: Отряд из 70 человек при поддержке оборудованных на заводе бронемашин принял свой первый бой.
2: 4 сентября ижорцы заняли рубеж к юго-западу от города и нанесли контрудар по наступавшим гитлеровцам.
1: В середине сентября бойцы батальона совместно с частями стрелковой дивизии сорвали попытки гитлеровцев прорваться через Колпино к Ленинграду. Линия фронта стабилизировалась в 4-7 километрах от города.
2: Особенно памятным был бой 15 сентября. В этот день фашистам удалось смять передовое охранение, прорваться в центр обороны и закрепиться на окраине. Сложилась критическая ситуация. Один рывок, и враг ворвется на улицы Колпино. Комбат получил приказ во что бы то ни стало восстановить положение.
1: Первая контратака батальона была отбита. Вечером противник был атакован вновь. Развернув красные флаги, поставив в цепи гармонистов, бойцы в спецовках, робах и телогрейках устремились в атаку на окопы противника. Завязалась ожесточенная рукопашная. Дрались штыками, прикладами, ножами, даже голыми руками. К утру положение было восстановлено.
2: После этого боя было перехвачено вражеское донесение. В нем говорилось о том, что прорыв Колпино и захват завода не удались из завода в бой секретного резерва, ударников труда, особо фанатичных большевиков. С тех пор фашисты, воюющие под Колпино, стали называть бойцов Ижорского батальона чумазыми дьяволами.
1: Еще одной отличительной особенностью этого подразделения стало то, что в нем бок о бок сражались близкие родственники и люди, знавшие друг друга с детства. Братья и сестры, родители и дети-подростки, мужья и жены защищали родной город.
2: Вражеские артиллерии и самолеты постоянно обстреливали и бомбили Колпино. Электроснабжения не было, водопровод замерз, за водой люди ходили на речку, а морозы в эту первую блокадную зиму были до минус 30 градусов. Топить тоже было нечем, но даже в таких условиях жители и сам город стойко держались.
1: Первая массовая эвакуация мирного населения была проведена только летом 1942 года. В городе остались воинские части, воюющие на колпинских рубежах, сотрудники завода и действующих учреждений.
2: Хотя большинство цехов были разрушены, ижорские заводы работали всю войну. Оставшиеся в городе жители укрывались в катакомбах, создавали подземные цеха. Работа продолжалась и днем, и ночью. Пенсионеры, родственники тех, кто ушел воевать, и оставшиеся рабочие ремонтировали шедшую с передовой технику, бронировали линкоры, строили морские охотники, минные тральщики и бронепоезда, изготавливали снаряды для «Катюш».
1: В Всю блокаду в Колпине находился эвакуационный госпиталь. 8 раз больница подвергалась разрушительным обстрелам, но тут же восстанавливалась. Комитет Красного Креста организовал и подготовил 14 сандружин, 2 группы медсестер. Среди них были настоящие героини, чей подвиг стал примером для всех бойцов Ленинградского фронта.
2: Евгения Стасюк, 19-летняя санитарка, участвовала в тяжелых боях начала сентября 41-го. На исходе тяжелого боя, когда был убит командир, а необстрелянное пополнение залегло под огнем противника, она подняла бойцов в атаку, заплатив за победу в этом важном для обороны города бою своей жизнью. В последнем письме своей маме девушка писала:
3: «Здравствуй, мамочка. Меня уже взяли на фронт. Сейчас находимся на передовой позиции. Ты не расстраивайся. Если же погибну, то погибну героем. Ведь война без жертв не бывает. Мама, ты, наверное, знаешь, что бои идут недалеко от Колпина. Город немного побомбили. Но ничего, скоро им, подлым, конец. Во всем батальоне всего лишь 2 девушки. Меня все в штабе называют «Бесстрашная Стасюк».
2: 23 января 1944 года в Колпине у заводской турбины разорвался последний вражеский снаряд. А вечером 27 января колпинцы по радио узнали о полном снятии блокады Ленинграда.
4: Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
1: Из 45 тысяч человек довоенного населения в январе 44-го в Колпино осталось чуть больше 2000. Из 15 тысяч рабочих Ижорского завода, ставших солдатами, с войны вернулся лишь каждый четвертый.
2: В годы блокады город был сильно разрушен. Ущерб был столь велик, что обсуждалась возможность строительства нового города и завода в нескольких километрах восточнее.
1: По постановлению Государственного комитета обороны в Колпино из Омска была направлена группа из 400 строителей. В восстановительных работах принимали участие и военнопленные.
2: К концу 45-го года замостили 2 важные городские магистрали. На бульварах и в садах высадили почти 20 тысяч деревьев. Засыпали все воронки и ямы.
1: Возродившись из руин, город был практически отстроен заново и наряду с Ленинградом превратился в историческую и музейную жемчужину России.
2: Подвиг колпинцев увековечен в памятниках, мемориалах, в названиях городских улиц. Существует несколько воинских захоронений. Есть кладбища, на которых похоронены жертвы блокады, люди, погибшие от голода, болезней, тяжелых ранений. Самая большая братская могила расположена на территории Ижорских заводов. Здесь покоится прах 5500 воинов и мирных жителей.
1: 5 мая 2011 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Колпино было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Я даже не знаю, что рассказывать. Если меня позвали как члена творческой команды «Благовест», то я с радостью присоединилась. Времена у нас сейчас трудные. Сначала мы даже не понимали, нужно это или не нужно, как будет воспринята эта поддержка. Мы занимаемся тем, что мы организовываем концерты в госпиталях. Но это помимо того всего прочего, что, как все жители Белгорода, я думаю, мы откликаемся и денежные какие-то пожертвования делаем, и сети плетем. Все как у всех. Я не говорю, что мы какие-то особенные, потому что этим занимается каждый, наверное, второй, если не каждый. Поэтому, когда первый раз мы, конечно, к ребятам собрались и пришли, мы не понимали, как мы будем восприняты, нужно ли это, какой им нужен репертуар, как им это все представить. Но когда мы увидели, как они смотрят, как они телефонами обмениваются, пытаются там что-то спросить, как им это все откликается, это, конечно, придает сил. В том плане, что ты человеку помогаешь, да, каждому в отдельности, и в то же время истощает то, что ты видишь людей изувеченных, людей, которых нужно поддерживать, которым нужно лечение определенное. Это же наши защитники, это вот люди, которые на передовой видят своими глазами вот эту правду. И когда ты видишь эту правду в чужих глазах, ну, это вот такое вот особенное потрясение, которое нужно пережить. С этим нужно справиться, но вместе мы справимся.
1: Скажите, вот вы говорили, что подбирали репертуар. А какой репертуар в госпиталях больше, скажем так, приветствуется нашими парнями? У нас в гостях недавно была девочка, Анюта, которой 9 лет, и она раздавала наши звездочки. И она поет, танцует, тоже в госпитале, и она говорила, что они поют песни как раз вот не патриотического характера, а песни, которые о мирной жизни.
2: Какой-то мы такой уникальный эксперимент провели. Мы на какой-то праздник решили прочитать стихи ребятам о мирной жизни, не о них. Я вам хочу сказать, внимание рассеивается. Наверное, Анечка, как вот маленькая девочка, она ассоциируется, наверное, с тем, что они оставили дома. Им хочется вот увидеть ребенка, увидеть какую-то такую детскую непосредственность, а от нас они ждут, что мы им сопереживаем, что мы пишем именно о них. Вот какой-то такой удивительный парадокс. Бывает очень хорошо, они воспринимают стихи о родителях. Это тоже находит отклик. Но в основном встречают аплодисментами, и отклик находит стихи о них самих. О том, в какой они ситуации, в какой они мясорубке оказались. Вот это слушается внимательно.
1: Скажите, а вы сами пишете стихи?
2: Да, конечно, я только свои стихи читаю там.
1: Есть что-нибудь самое любимое?
2: Нет, такого у меня любимого нет, но я могу прочитать стихотворение, которое родилось как раз в процессе, когда мы ходили по госпиталям. И я всегда спрашиваю, есть кто-то из Белгородской области? Это за 3 года, пока мы этим занимаемся, всего лишь один раз мы встретили среди раненых мужчину из Валуйского района. А в основном это все не местные ребята. И они вот с разных концов России, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот у меня родилось такое стихотворение. Называется оно «Издалека». Заговоришь с солдатом ни о чем, не ты ему, а он тебе врачом становится во временном отрезке. Стандартное звучит, откуда сам? Вдруг теплый свет мелькнет в его глазах сквозь палевые веки занавески. Повеяло уютом, милый дом. И сразу к горлу подступает ком, откуда взять? И сдержанность, и резкость. Он насмотрелся брошенных домов. А в голове печальный метроном добра и зла объединяет фрески в единую картину бытия. И разговором я, убитая, не плачу. Здесь не время и не место. Потом переступлю родной порог и слезно попрошу о том, чтоб смог войти в свой дом защитник наш неместный.
1: Потрясающие стихи. До глубины души. как бойцы воспринимают?
2: Хорошо. Бывает, вот они приходят абсолютно какие-то потерянные, просто потому что вот сигнал поступил, концерт, приходите. И они вот на колясках стекаются потихоньку. У многих вот опаленные лица, множественность осколков этих, ампутации есть у некоторых. Такого творчества его очень-очень много на самом деле. Мне очень нравятся стихи Игоря Растеряева, певца. И вот у него там есть тоже о госпитале, когда он говорит о том, что они бы аплодировали, да нечем. И он сам себя как будто упрекает, что он для разговора с ними слишком целый человек. Поэтому Россия славится своей отзывчивостью. Вот это вот наша такая черта. Как мы встретим, как мы провожаем, как мы поддерживаем. Пусть даже это с риском связано, потому что часто очень и тревога. Мы начинаем, например, дергаться, куда нам бежать или нет, а они стоят, и мы стоим. Так, наверное, общей силой мы выстоим, в конце концов. Иначе как бы нельзя.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

улыбкою своей и словом лечит. Здесь видишь все наоборот, сражение каждый день ведет. Девчоночка

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
7: Александр, каким было ваше детство?
9: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
7: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
9: С мамой были хорошие отношения. Постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником. Так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства. Писали стихи, которые публиковали в местных газетах. Ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и сам город Пензу.
7: Как вы попали на СВО?
9: Я, в принципе, собирался с самого начала, просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
7: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
9: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
7: Как ранения получили?
9: В направлении Белогородском, как раз-таки, под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу, и, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
7: Помощь себе сами оказывали?
9: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у меня были осколочные ранения, но так удар пришелся в правую сторону машины. Я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные, мозг сработал, и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины, самостоятельно дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда я еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и можно продолжать жить. Когда сдался группа эвакуации, оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки прооперировали. Все время был в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
7: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
9: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, ни никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам, всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
7: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
9: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается, я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру,
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
9: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранению, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахожу в день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как вот, допустим, попали в такую ситуацию, и даже для тех ребят, которые имеют руки и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни, они спрашивают, как я это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
9: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Радіо З. Роботи за праве діло.

0: лично, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
2: Шпаги звон, как звон бокала,

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жик, жик, жик, оп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, оп, кто на новенького, кто на новенького?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Укранедофюрер Зе, предвкушая обещанный Европой золотой дождь, пока в денежном смысле, и Трампа, который снова по самый галстук ввязался в авантюру Иран 3.0, решает усилиться и разгоняет укроправительство. Тут вроде бы явная перемога. Получает доску своего премьера, который не столь глуп, как Свириденко. Воровать опять же умеет мастерски. Проверено временем. Но основные денежные потоки без контроля над тамошним Минобороны оседлать невозможно. Более того, растить себе политического конкурента из технокрада Федорова Зеле совсем не хочется. Решение принято. Сбивает Федорова. У европейских и заокеанских кукловодов на Федорова совсем другие планы. И они тут же выводят своих карманных соросят и оголтелых нациков на картонные протесты с лозунгом «Верните Федорова». И четко дают клоуну понять. Этих тронуть и пальцем не моги. Вмиг и сразу лишишься всего. Пиарщики Банковой отвечают тупым антикризом. Сняли потому, что у Федорова конфликт с Ловковым Сырским. На что наемные майданщики тут же отвечают. Так снимите Сырского. Все. Представляете? Вот так вот запросто требуют снять главкома воюющей армии. И совсем не страшатся получить от СБУ ярлык агентов Кремля и вообще обвинения в зраде. По итогам Зеля, после переговоров с элитой укровоюків, вынужден сдать Сырского. Почему это важно для нас? Сейчас поясню. Все эти пляски-скачки с бубном на Украине очень показательно и доходчиво показывают, что глобалистские соросята способны выкрутить свои требования во что угодно. Главное, чтобы параллельно среди требований активистов присутствовал пресловутый русорез. В результате таких майданных технологий горстка соросят плюс выпистанные ими же нацики единственное, кто имеет возможность майданить, пока реальное большинство замкнуто в спирали молчания. Именно так работали все майданы, когда кучка вооруженных нацистскими социальными технологиями подлецов брала в заложники целую нацию и рвалась к кормушке, понимая, что без русореза их там у кормушки наглосаксонские кукловоды терпеть не будут. Ненависть к русским – это их аусвайс, пропуск к ограблению той территории, которую негодяям удалось захватить. Сами украинские граждане свидетельствуют. На Украине любой экстремальный патриотизм ведет исключительно к ухудшению жизни населения через смещение внимания. Если кто-то становится экстремально патриотичным, это значит, что он борется за потоки. Просто формы претерпевали изменения со временем. При Ющенко патриотизм выражался в вышиванках, при Порошенко в криках «Слава Украине!», при Зеленском необходимая атрибутика экстремального национализма – русорез. Только с такими лозунгами можно на Украине эффективно бороться за денежные потоки. Ну и что дальше? Наши Минобороны отреагировала известнейшей фразой из легендарного фильма «Место встречи». А теперь дропатый. Я сказал дропатый. Один из бывших сослуживцев Дропатова, который был с ним рядом до 2024 года, охарактеризовал этого деятеля так. Убежденный националист. Готов вести войну с Россией до последнего украинца. Сторонник новых форм и методов ведения боевых действий. Был одним из тех, кто активно развивал идею создания войск беспилотных систем. Но склонен гипертрофировать собственный боевой опыт. Болезненно тщеславен, злопамятен, мстителен, мнителен и маниакально жесток. Не имеет никаких моральных принципов. Будучи еще комбригом, неоднократно отдавал приказы о расправах над пленными и захваченными мирными жителями, заподозренных им психологами. сепаратизме. В поведении истероид, склонный к взрывам неконтролируемой ярости. Объясняет это тяжелой контузией. Имеет серьезные проблемы с алкоголем, нуждается в контроле. Исчерпывающая характеристика, не так ли? Дропатый всегда подчеркнуто демонстрировал свою удаленность от политики, педалируя, что для него главная защита Украины и выполнение солдатского долга. А это значит, что Зеленский в его лице получил не очередного лояльного главкома, а серьезную головную боль, которая будет только нарастать по мере обострения противоречий между его администрацией и бандеровской военной верхушкой. Новый главком ВСУ Дропатый уже назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Цитирую. «Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось. Там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении». Дропатый именно тот, кто давил жителей Мариуполя весной 2014 года на своей БМП. Тот, кто бежал из изваринского котла, бросил своих побратымев. Тот, кто методично убивал жителей Донбасса подлыми обстрелами. Тот, кто рабски вставал на колено перед какой-то английской теткой. Человек находится внутри контекста ненависти и русофобии последние лет 20. Дропатый еще и наступ кровавый какой-нибудь устроит, лишь бы в историю войти. Впрочем, даже если не устроит, агонию это продлит ненадолго. Не собирается отступать экс-министр, убежденный бандеровец Федоров. Федоров через губу заявил на предложение ему должности вице-премьера. Сегодня в государстве есть три должности, которые помимо военных на поле боя реально определяют ход войны. Президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны. Давайте честно. Дропатый является точно таким же мясником, как и выброшенный на помойку Сырский. Переломить существующую обстановку на фронте никакими перестановками кровати в этом нацистском борделе не удастся. А агония уже вот она. Явственно замаячила на горизонте. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что на фоне российских ударов судоходство в украинские порты полностью остановилось. Еще недавно в порты заходили 4-5 судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев. Государство со своей стороны ничего не ограничивало. По заявлению министра, остановка движения продолжается уже 4 дня. Ранее были сообщения, что судоходная компания «Майерск» приняла решение не заходить в украинские порты. Напоминаю, что через порты шло 80% всего украинского экспорта. Экс-министр иностранных дел Кулеба сетует. Начинается тотальная война. Это большая беда. У них будет достаточно ракет и дронов, чтобы методично выбивать экономику друг друга. Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов. Добавлю, не только продуктов. Морская блокада скажется пагубно для Украины на всем. И на линии фронта тоже. Террорист Мадьяр попиарился десятками пораженных кораблей теневого флота РФ. Выпросили. Превратили всю захваченную страну в дрон-камикадзе. И радостно выполняют для глобалистов эту роль до конца. Госсекретарь США Рубио после вчерашнего короткого утреннего приема у нашего министра Лаврова чрезвычайно своевременно огласил сегодняшнюю укранацистскую картину мира. Условия Анкориджа их, оказывается, сейчас не устраивает еще сильнее, чем изначально. Потому для остановки войны надо будет искать какие-то новые подходы и решения. Решение на самом деле лежит совсем на поверхности. Удушение этого недогосударства без всякой жалости. Государство сие России недружественно Поэтому на карте его быть не должно. Слова, сказанные российской императрицей Екатериной II Великой, когда ей доложили об особо враждебных действиях Польши. Так тогда и случилось. Одно из крупнейших тогдашних государств Европы исчезло с карты на 2 века. Современные польские прихвостни, вероятно, об этом историческом уроке забыли. Ничего, история им этот урок повторит.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 1722 году на берегах реки Ижоры был основан город Колпино. Сначала это было селение при Адмиралтейских и Ижорских заводах. Со второй половины XIX века они специализировались на выпуске корабельной брони и судостроительной стали. Здесь были построены первый русский военный пароход «Скорый», канонерские лодки, участвовавшие в Крымской войне, миноносцы, воевавшие в русско-японскую.
2: Тогда же, впервые в России, ижорские судостроители отправили на флот караван из 5 минных тральщиков. Здесь были построены дирижабли, принимавшие участие в Первой мировой войне.
1: Накануне Великой Отечественной войны в Колпине проживало 45 тысяч человек. Почти половина населения работала на Ижорском заводе. Несмотря на то, что на большую часть из них распространялась бронь, за первые недели войны было подано 6 тысяч заявлений с просьбой отправки на фронт.
2: На заводе сформировали батальон из 1300 человек. Город превратили в сплошной укрепрайон. За 2 месяца были вырыты 2 противотанковых рва, 120 километров траншей, построено несколько сотен дотов, дзотов и блиндажей с десятками пулеметных гнезд. К вечеру 28 августа 1941 года передовые части немецких войск были уже в нескольких километрах от Колпино. На помощь бойцам Ленинградского фронта выступил Ижорский батальон.
1: Отряд из 70 человек при поддержке оборудованных на заводе бронемашин принял свой первый бой.
2: 4 сентября ижорцы заняли рубеж к юго-западу от города и нанесли контрудар по наступавшим гитлеровцам.
1: В середине сентября бойцы батальона совместно с частями стрелковой дивизии сорвали попытки гитлеровцев прорваться через Колпино к Ленинграду. Линия фронта стабилизировалась в 4-7 километрах от города.
2: Особенно памятным был бой 15 сентября. В этот день фашистам удалось смять передовое охранение, прорваться в центр обороны и закрепиться на окраине. Сложилась критическая ситуация. Один рывок, и враг ворвется на улицы Колпино. Комбат получил приказ во что бы то ни стало восстановить положение.
1: Первая контратака батальона была отбита. Вечером противник был атакован вновь. Развернув красные флаги, поставив в цепи гармонистов, бойцы в спецовках, робах и телогрейках устремились в атаку на окопы противника. Завязалась ожесточенная рукопашная. Дрались штыками, прикладами, ножами, даже голыми руками. К утру положение было восстановлено.
2: После этого боя было перехвачено вражеское донесение. В нем говорилось о том, что прорыв Колпино и захват завода не удались из завода в бой секретного резерва, ударников труда, особо фанатичных большевиков. С тех пор фашисты, воюющие под Колпино, стали называть бойцов Ижорского батальона чумазыми дьяволами.
1: Еще одной отличительной особенностью этого подразделения стало то, что в нем бок о бок сражались близкие родственники и люди, знавшие друг друга с детства. Братья и сестры, родители и дети-подростки, мужья и жены защищали родной город.
2: Вражеские артиллерии и самолеты постоянно обстреливали и бомбили Колпино. Электроснабжения не было, водопровод замерз, за водой люди ходили на речку, а морозы в эту первую блокадную зиму были до минус 30 градусов. Топить тоже было нечем, но даже в таких условиях жители и сам город стойко держались.
1: Первая массовая эвакуация мирного населения была проведена только летом 1942 года. В городе остались воинские части, воюющие на колпинских рубежах, сотрудники завода и действующих учреждений.
2: Хотя большинство цехов были разрушены, ижорские заводы работали всю войну. Оставшиеся в городе жители укрывались в катакомбах, создавали подземные цеха. Работа продолжалась и днем, и ночью. Пенсионеры, родственники тех, кто ушел воевать, и оставшиеся рабочие ремонтировали шедшую с передовой технику, бронировали линкоры, строили морские охотники, минные тральщики и бронепоезда, изготавливали снаряды для «Катюш».
1: Всю блокаду в Колпине находился эвакуационный госпиталь. 8 раз больница подвергалась разрушительным обстрелам, но тут же восстанавливалась. Комитет Красного Креста организовал и подготовил 14 сандружин, 2 группы медсестер. Среди них были настоящие героини, чей подвиг стал примером для всех бойцов Ленинградского фронта.
2: Евгения Стасюк, 19-летняя санитарка, участвовала в тяжелых боях начала сентября 41-го. На исходе тяжелого боя, когда был убит командир, а необстрелянное пополнение залегло под огнем противника, она подняла бойцов в атаку, заплатив за победу в этом важном для обороны города бою своей жизнью. В последнем письме своей маме девушка писала:
3: «Здравствуй, мамочка. Меня уже взяли на фронт. Сейчас находимся на передовой позиции. Ты не расстраивайся. Если же погибну, то погибну героем. Ведь война без жертв не бывает. Мама, ты, наверное, знаешь, что бои идут недалеко от Колпина. Город немного побомбили. Но ничего, скоро им, подлым, конец. Во всем батальоне всего лишь 2 девушки. Меня все в штабе называют «Бесстрашная Стасюк».
2: 23 января 1944 года в Колпине у заводской турбины разорвался последний вражеский снаряд. А вечером 27 января колпинцы по радио узнали о полном снятии блокады Ленинграда.
4: Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
1: Из 45 тысяч человек довоенного населения в январе 44-го в Колпино осталось чуть больше 2000. Из 15 тысяч рабочих Ижорского завода, ставших солдатами, с войны вернулся лишь каждый четвертый.
2: В годы блокады город был сильно разрушен. Ущерб был столь велик, что обсуждалась возможность строительства нового города и завода в нескольких километрах восточнее.
1: По постановлению Государственного комитета обороны в Колпино из Омска была направлена группа из 400 строителей. В восстановительных работах принимали участие и военнопленные.
2: К концу 45-го года замостили 2 важные городские магистрали. На бульварах и в садах высадили почти 20 тысяч деревьев. Засыпали все воронки и ямы.
1: Возродившись из руин, город был практически отстроен заново и наряду с Ленинградом превратился в историческую и музейную жемчужину России.
2: Подвиг колпинцев увековечен в памятниках, мемориалах, в названиях городских улиц. Существует несколько воинских захоронений. Есть кладбища, на которых похоронены жертвы блокады, люди, погибшие от голода, болезней, тяжелых ранений. Самая большая братская могила расположена на территории Ижорских заводов. Здесь покоится прах 5500 воинов и мирных жителей.
1: 5 мая 2011 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Колпино было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

спорить.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Я даже не знаю, что рассказывать. Если меня позвали как члена творческой команды «Благовест», то я с радостью присоединилась. Времена у нас сейчас трудные. Сначала мы даже не понимали, нужно это или не нужно, как будет воспринята эта поддержка. Мы занимаемся тем, что мы организовываем концерты в госпиталях. Но это помимо того всего прочего, что, как все жители Белгорода, я думаю, мы откликаемся и денежные какие-то пожертвования делаем, и сети плетем. Все как у всех. Я не говорю, что мы какие-то особенные, потому что этим занимается каждый, наверное, второй, если не каждый. Поэтому, когда первый раз мы, конечно, к ребятам собрались и пришли, мы не понимали, как мы будем восприняты, нужно ли это, какой им нужен репертуар, как им это все представить. Но когда мы увидели, как они смотрят, как они телефонами обмениваются, пытаются там что-то спросить, как им это все откликается, это, конечно, придает сил. В том плане, что ты человеку помогаешь, да, каждому в отдельности, и в то же время истощает то, что ты видишь людей изувеченных, людей, которых нужно поддерживать, которым нужно лечение определенное. Это же наши защитники, это вот люди, которые на передовой видят своими глазами вот эту правду. И когда ты видишь эту правду в чужих глазах, ну, это вот такое вот особенное потрясение, которое нужно пережить. С этим нужно справиться, но вместе мы справимся.
1: Скажите, вот вы говорили, что подбирали репертуар. А какой репертуар в госпиталях больше, скажем так, приветствуется нашими парнями? У нас в гостях недавно была девочка Анюта, которой 9 лет, и она раздавала наши звездочки. И она поет, танцует, тоже в госпитале, и она говорила, что они поют песни как раз вот не патриотического характера, а песни, которые о мирной жизни.
2: Какой-то мы такой уникальный эксперимент провели. Мы на какой-то праздник решили прочитать стихи ребятам о мирной жизни, не о них. Я вам хочу сказать, внимание рассеивается. Наверное, Анечка, как вот маленькая девочка, она ассоциируется, наверное, с тем, что они оставили дома. Им хочется вот увидеть ребенка, увидеть какую-то такую детскую непосредственность. А от нас они ждут, что мы им сопереживаем, что мы пишем именно о них. Вот какой-то такой удивительный парадокс. Бывает очень хорошо, они воспринимают стихи о родителях. Это тоже находит отклик. Но в основном встречают аплодисментами, и отклик находят стихи о них самих. О том, в какой они ситуации, в какой они мясорубке оказались. Вот это слушается внимательно.
1: Скажите, а вы сами пишете стихи?
2: Да, конечно, я только свои стихи читаю там.
1: Есть что-нибудь самое любимое?
2: Нет, такого у меня любимого нет, но я могу прочитать стихотворение, которое родилось как раз в процессе, когда мы ходили по госпиталям. И я всегда спрашиваю, есть кто-то из Белгородской области? Это за 3 года, пока мы этим занимаемся, всего лишь один раз мы встретили среди раненых мужчину из Валуйского района. А в основном это все не местные ребята. И они вот с разных концов России, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот у меня родилось такое стихотворение. Называется оно «Издалека». Заговоришь с солдатом ни о чем, не ты ему, а он тебе врачом становится во временном отрезке. Стандартное звучит. Откуда сам? Вдруг теплый свет мелькнет в его глазах сквозь палевые веки занавески. Повеяло уютом, милый дом. И сразу к горлу подступает ком. Откуда взять? И сдержанность, и резкость. Он насмотрелся брошенных домов, а в голове печальный метроном добра и зла объединяет фрески в единую картину бытия. И разговором я, убитая, не плачу. Здесь не время и не место. Потом переступлю родной порог и слезно попрошу о том, чтоб смог войти в свой дом защитник наш, не местный.
1: Потрясающие стихи. До глубины души. как бойцы воспринимают?
2: Хорошо. Бывает, вот они приходят абсолютно какие-то потерянные, просто потому что вот сигнал поступил, концерт, приходите. И они вот на колясках стекаются потихоньку. У многих вот опаленные лица, множественность осколков этих, ампутации есть у некоторых. Такого творчества его очень-очень много на самом деле. Мне очень нравятся стихи Игоря Растеряева, певца. И вот у него там есть тоже о госпитале, когда он говорит о том, что они бы аплодировали, да нечем. И он сам себя как будто упрекает, что он для разговора с ними слишком целый человек. Поэтому Россия славится своей отзывчивостью. Вот это вот наша такая черта. Как мы встретим, как мы провожаем, как мы поддерживаем. Пусть даже это с риском связано, потому что часто очень и тревога. Мы начинаем, например, дергаться, куда нам бежать или нет, а они стоят, и мы стоим. Так, наверное, общей силой мы выстоим, в конце концов. Иначе как бы нельзя.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: вернусь домой.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама, я вернулся.
10: Истории вернувшихся домой.
11: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
12: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
11: Александр, каким было ваше детство?
13: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
11: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
13: С мамой были хорошие отношения, постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником, так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства, писали стихи, которые публиковали в местных газетах, ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и в сам город Пензу.
11: Как вы попали на СВО?
13: Я, в принципе, собирался с самого начала, просто затягивался немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
11: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
13: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
11: Как ранения получили?
13: В направлении Белогородском, как раз-таки под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
11: Помощь себе сами оказывали?
13: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки прооперировали. Все время было в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
11: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
13: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
11: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
13: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
13: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранению, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахожу в день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию. И даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни. Они спрашивают, как я это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения. Делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
13: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
10: Истории вернувшихся домой.
7: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал, руби

помнишь, брат? Нам смут унес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает

0: постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела до бела.

0: Радио Z.
1: Майский дождик и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

ради мамы. Майский дождик,

0: долго жить, братик.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Киостров.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем.
3: Судьбе шепнем. Судьбе шепнем.

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской

0: области.
1: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 1722 году на берегах реки Ижоры был основан город Колпино. Сначала это было селение при Адмиралтейских ижорских заводах. Со второй половины XIX века они специализировались на выпуске корабельной брони и судостроительной стали. Здесь были построены первый русский военный пароход «Скорый», канонерские лодки, участвовавшие в Крымской войне, миноносцы, воевавшие в русско-японскую.
2: Тогда же, впервые в России, ижорские судостроители отправили на флот караван из 5 минных тральщиков. Здесь были построены дирижабли, принимавшие участие в Первой мировой войне.
1: Накануне Великой Отечественной войны в Колпине проживало 45 тысяч человек. Почти половина населения работала на Ижорском заводе. Несмотря на то, что на большую часть из них распространялась бронь, за первые недели войны было подано 6 тысяч заявлений с просьбой отправки на фронт.
2: На заводе сформировали батальон из 1300 человек. Город превратили в сплошной укрепрайон. За 2 месяца были вырыты 2 противотанковых рва, 120 километров траншей, построено несколько сотен дотов, дзотов и блиндажей с десятками пулеметных гнезд. К вечеру 28 августа 1941 года передовые части немецких войск были уже в нескольких километрах от Колпино. На помощь бойцам Ленинградского фронта выступил Ижорский батальон.
1: Отряд из 70 человек при поддержке оборудованных на заводе бронемашин принял свой первый бой.
2: 4 сентября ижорцы заняли рубеж к юго-западу от города и нанесли контрудар по наступавшим гитлеровцам.
1: В середине сентября бойцы батальона совместно с частями стрелковой дивизии сорвали попытки гитлеровцев прорваться через Колпино к Ленинграду. Линия фронта стабилизировалась в 4-7 километрах от города.
2: Особенно памятным был бой 15 сентября. В этот день фашистам удалось смять передовое охранение, прорваться в центр обороны и закрепиться на окраине. Сложилась критическая ситуация. Один рывок, и враг ворвется на улицы Колпино. Комбат получил приказ во что бы то ни стало восстановить положение.
1: Первая контратака батальона была отбита. Вечером противник был атакован вновь. Развернув красные флаги, поставив в цепи гармонистов, бойцы в спецовках, робах и телогрейках устремились в атаку на окопы противника. Завязалась ожесточенная рукопашная. Дрались штыками, прикладами, ножами, даже голыми руками. К утру положение было восстановлено.
2: После этого боя было перехвачено вражеское донесение. В нем говорилось о том, что прорыв Колпино и захват завода не удались из завода в бой секретного резерва, ударников труда, особо фанатичных большевиков. С тех пор фашисты, воюющие под Колпино, стали называть бойцов Ижорского батальона «чумазыми дьяволами».
1: Еще одной отличительной особенностью этого подразделения стало то, что в нем бок о бок сражались близкие родственники и люди, знавшие друг друга с детства. Братья и сестры, родители и дети-подростки, мужья и жены защищали родной город.
2: Вражеские артиллерии и самолеты постоянно обстреливали и бомбили Колпино. Электроснабжения не было, водопровод замерз, за водой люди ходили на речку, а морозы в эту первую блокадную зиму были до минус 30 градусов. Топить тоже было нечем, но даже в таких условиях жители и сам город стойко держались.
1: Первая массовая эвакуация мирного населения была проведена только летом 1942 года. В городе остались воинские части, воюющие на колпинских рубежах, сотрудники завода и действующих учреждений.
2: Хотя большинство цехов были разрушены, ижорские заводы работали всю войну. Оставшиеся в городе жители укрывались в катакомбах, создавали подземные цеха. Работа продолжалась и днем, и ночью. Пенсионеры, родственники тех, кто ушел воевать, и оставшиеся рабочие ремонтировали шедшую с передовой технику, бронировали линкоры, строили морские охотники, минные тральщики и бронепоезда, изготавливали снаряды для «Катюш».
1: Всю блокаду в Колпине находился эвакуационный госпиталь. 8 раз больница подвергалась разрушительным обстрелам, но тут же восстанавливалась. Комитет Красного Креста организовал и подготовил 14 сандружин, 2 группы медсестер. Среди них были настоящие героини, чей подвиг стал примером для всех бойцов Ленинградского фронта.
2: Евгения Стасюк, 19-летняя санитарка, участвовала в тяжелых боях начала сентября 41-го. На исходе тяжелого боя, когда был убит командир, а необстрелянное пополнение залегло под огнем противника, она подняла бойцов в атаку, заплатив за победу в этом важном для обороны города бою своей жизнью. В последнем письме своей маме девушка писала:
3: «Здравствуй, мамочка. Меня уже взяли на фронт. Сейчас находимся на передовой позиции. Ты не расстраивайся. Если же погибну, то погибну героем. Ведь война без жертв не бывает. Мама, ты, наверное, знаешь, что бои идут недалеко от Колпина. Город немного побомбили. Но ничего, скоро им, подлым, конец. Во всем батальоне всего лишь 2 девушки. Меня все в штабе называют «Бесстрашная Стасюк».
2: 23 января 1944 года в Колпине у заводской турбины разорвался последний вражеский снаряд. А вечером 27 января колпинцы по радио узнали о полном снятии блокады Ленинграда.
4: Говорит Ленинград! Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта! В итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
1: Из 45 тысяч человек довоенного населения в январе 44-го в Колпино осталось чуть больше 2000. Из 15 тысяч рабочих Ижорского завода, ставших солдатами, с войны вернулся лишь каждый четвертый.
2: В годы блокады город был сильно разрушен. Ущерб был столь велик, что обсуждалась возможность строительства нового города и завода в нескольких километрах восточнее.
1: По постановлению Государственного комитета обороны в Колпино из Омска была направлена группа из 400 строителей. В восстановительных работах принимали участие и военнопленные.
2: К концу 45-го года замостили 2 важные городские магистрали. На бульварах и в садах высадили почти 20 тысяч деревьев. Засыпали все воронки и ямы.
1: Возродившись из руин, город был практически отстроен заново и наряду с Ленинградом превратился в историческую и музейную жемчужину России.
2: Подвиг колпинцев увековечен в памятниках, мемориалах, в названиях городских улиц. Существует несколько воинских захоронений. Есть кладбища, на которых похоронены жертвы блокады, люди, погибшие от голода, болезней, тяжелых ранений. Самая большая братская могила расположена на территории Ижорских заводов. Здесь покоится прах 5500 воинов и мирных жителей.
1: 5 мая 2011 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Колпино было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.

0: Цены в нашем доброцене.
1: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Я даже не знаю, что рассказывать. Если меня позвали как члена творческой команды «Благовест», то я с радостью присоединилась. Времена у нас сейчас трудные. Сначала мы даже не понимали, нужно это или не нужно, как будет воспринята эта поддержка. Мы занимаемся тем, что мы организовываем концерты в госпиталях. Но это помимо того всего прочего, что как все жители Белгорода, я думаю, мы откликаемся и денежные какие-то пожертвования делаем, и сети плетем. Все как у всех. Я не говорю, что мы какие-то особенные, потому что этим занимается каждый, наверное, второй, если не каждый. Поэтому, когда первый раз мы, конечно, к ребятам собрались и пришли, мы не понимали, как мы будем восприняты, нужно ли это, какой им нужен репертуар, как им это все представить. Но когда мы увидели, как они смотрят, как они телефонами обмениваются, пытаются там что-то спросить, как им это все откликается, это, конечно, придает сил. В том плане, что ты человеку помогаешь, да, каждому в отдельности, и в то же время истощает то, что ты видишь людей изувеченных, людей, которых нужно поддерживать, которым нужно лечение определенное. Это же наши защитники, это вот люди, которые на передовой видят своими глазами вот эту правду. И когда ты видишь эту правду в чужих глазах, это вот такое вот особенное потрясение, которое нужно пережить. С этим нужно справиться, но вместе мы справимся.
1: Скажите, вот вы говорили, что подбирали репертуар. А какой репертуар в госпиталях больше, скажем так, приветствуется нашими парнями? У нас в гостях недавно была девочка Анюта, которой 9 лет, и она раздавала наши звездочки. И она поет, танцует, тоже в госпитале, и она говорила, что они поют песни как раз вот не патриотического характера, а песни, которые о мирной жизни.
2: Какой-то мы такой уникальный эксперимент провели. Мы на какой-то праздник решили прочитать стихи ребятам о мирной жизни, не о них. Я вам хочу сказать, внимание рассеивается. Наверное, Анечка, как вот маленькая девочка, она ассоциируется, наверное, с тем, что они оставили дома. Им хочется вот увидеть ребенка, увидеть какую-то такую детскую непосредственность. А от нас они ждут, что мы им сопереживаем, что мы пишем именно о них. Вот какой-то такой удивительный парадокс. Бывает очень хорошо, они воспринимают стихи о родителях. Это тоже находит отклик. Но в основном встречают аплодисментами, и отклик находят стихи о них самих. О том, в какой они ситуации, в какой они мясорубке оказались. Вот это слушается внимательно.
1: Скажите, а вы сами пишете стихи?
2: Да, конечно, я только свои стихи читаю там.
1: Есть что-нибудь самое любимое?
2: Нет, такого у меня любимого нет, но я могу прочитать стихотворение, которое родилось как раз в процессе, когда мы ходили по госпиталям. И я всегда спрашиваю, есть кто-то из Белгородской области? Это за 3 года, пока мы этим занимаемся, всего лишь один раз мы встретили среди раненых мужчину из Валуйского района. А в основном это все не местные ребята. Они вот с разных концов России, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот у меня родилось такое стихотворение. Называется оно «Издалека». Заговоришь с солдатом ни о чем, не ты ему, а он тебе врачом становится во временном отрезке. Стандартное звучит, откуда сам? Вдруг теплый свет мелькнет в его глазах сквозь палевые веки занавески. Повеяло уютом, милый дом, и сразу к горлу подступает ком, откуда взять? И сдержанность, и резкость. Он насмотрелся брошенных домов, а в голове печальный метроном добра и зла объединяет фрески в единую картину бытия. И разговором я, убитая, не плачу. Здесь не время и не место. Потом переступлю родной порог и слезно попрошу о том, чтоб смог войти в свой дом защитник наш, не местный.
1: Потрясающие стихи. До глубины души. как бойцы воспринимают?
2: Хорошо. Бывает, вот они приходят абсолютно какие-то потерянные, просто потому что вот сигнал поступил, концерт, приходите. И они вот на колясках стекаются потихоньку. У многих вот опаленные лица, множественность осколков этих, ампутации есть у некоторых. Такого творчества его очень-очень много на самом деле. Мне очень нравятся стихи Игоря Растеряева, певца. И вот у него там есть тоже о госпитале, когда он говорит о том, что они бы аплодировали, да нечем. И он сам себя как будто упрекает, что он для разговора с ними слишком целый человек. Поэтому Россия славится своей отзывчивостью. Вот это вот наша такая черта. Как мы встретим, как мы провожаем, как мы поддерживаем. Пусть даже это с риском связано, потому что часто очень и тревога. Мы начинаем, например, дергаться, куда нам бежать или нет, а они стоят, и мы стоим. Так, наверное, общей силой мы выстоим, в конце концов. Иначе как бы нельзя.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Сегодня не до смеха мне, тут случай непростой.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Архангел Михаил.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
9: Александр, каким было ваше детство?
11: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
9: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
11: С мамой были хорошие отношения, постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником, так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства, писали стихи, которые публиковали в местных газетах, ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и в сам город Пензу.
9: Как вы попали на СВО?
11: Я, в принципе, собирался с самого начала. Просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
9: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
11: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
9: Как ранения получили?
11: В направлении Белогородском, как раз таки под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
9: Помощь себе сами оказывали?
11: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так как удар пришелся в правую сторону машины, я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал, и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки пооперировали. Все время было в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
9: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
11: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
9: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
11: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще встану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру,
6: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
11: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранениям, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахаживаю день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию, и даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни, или спрашивают, как я все это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения. Упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
6: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
11: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
8: Истории вернувшихся домой.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: растают.
1: Радио Z. Без помех к успеху.
2: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: 45, 45, баба ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Для меня

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках. Время внуков и их детей отстоять нашу судьбу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: песни нашей победы.
1: Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова. Я знаю.

Отец, расскажи мне о прошлой войне. Отец, расскажи мне о друге своем. Мы с ним уже больше не встретимся в мае. Я помню, как с

0: Радио Z.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зе.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

все трясет и трясет. Ты прости меня.

больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Мир по кусочкам собрав и потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.